0: будущем твою мегагерцу дожмем, летишем тебя за свалом на Сперпара.
1: Радио Статус Капсель.

тысяч мдую на Гагерсу Дэшнё, 2000 театр свал на Сперпара. Радио Статус Капсель.

будущем тую мегагерцу дешню, дышим театр свайл на сперпара. Радио Статус Капсель.

0: 1200 МГц удачный рёв, 2005 звал на Сбербара. Радио 100 Тюз Капсель.
1: You're my spicy margarita.